0: coisa tá assim.
1: Outono é pra ouvir e curtir.
2: Anauim FM.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».